Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

Я тебя загадывал, приходила ты во сне, словно наяву. Эти сны своим друзьям часто пересказывал, но никто не верил мне.

Радио «Нова». То, что нужно из всего, что можно. Радио «Нова». Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио «Нова». Для тех, кто в пути.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

Я тебя загадывал, приходила ты во сне, словно наяву. Эти сны своим друзьям часто пересказывал, но никто не верил мне, что тебя найду. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы,

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Всем доброе утро, всем отличного настроения, особенно праздничного настроения всем тем, кто работает на радио или учился на факультете, где есть слово «радио», или вообще радио любит. Ну, у всех получается праздник сегодня,
2: конечно,
1: Маша?
2: Конечно, у всех, кто слушает радио, уж точно.
1: Мы счастливы, у нас праздник, профессиональный праздник, День радио. Вот сегодня тот самый, как бы, аутентичный день радио, межпланетный день радио сегодня. 7 мая, День радио. Ты знаешь, вот я знаю некоторые традиции в разных городах. Есть, например, студенты радиофаков собираются, гуляют. Сегодня во многих, да, во всех музеях радио, бесплатные экскурсии. Тоже, вот, кстати, хороший повод, чтобы найти какой-нибудь такой музей.
2: А еще, знаешь, есть такие ребята, которые типа радиолюбители. То есть они устанавливают радиостанции, ловят какие-то сигналы, что-то переговариваются, там между собой даже фильмы про таких есть.
1: Ну, конечно, вот так еще бывает, что из разных стран. Знаете ли, я тут видел на одном маркетплейсе, все хотел купить, но потом отзывы меня, конечно же, отговорили. Радиоприемник, ну, так, какой-то китайский, это две дощечки, они прямо из дерева, так грубо сделаны, внутри какая-то там типа транзистора что-то, ну, вот все, что нужно, чтобы принимать радиосигнал. И самому можно буквально вот с отверткой, там написано для детей от 5 лет сделать свой радиоприемничек, но он так себе работает, имеется в виду, что не все станции ловят, и каждый раз после включения-выключения приходится все снова настраивать, но в любом случае это очень классно, это очень, очень здорово и круто, и в общем, друзья, всех с праздником, это утреннее шоу «Активация», сегодня еще четверг, еще день кинопремьер, сегодня много всего будет интересного, мы, все Горшков, Маша, Малина, проснулись, давайте тоже.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на ca.mist.com/promo.
1: Незнание канадских законов не должно работать против вас. Адвокат Вадим Кац напоминает, если вам кажется, что ваши права нарушены, если вас уволили, если ваша страховая компания не выплачивает вам то, что вам положено, проконсультируйтесь с адвокатом. Возможно, вам положены гораздо большие выплаты и компенсации, чем вы думаете. Консультация у Вадима Каца совершенно бесплатная, а выигрыш вашего дела докажет вам, что справедливость существует и закон на вашей стороне. Когда ваши права нуждаются в защите, звоните 416-221-9343. Ваш адвокат Вадим Кац.
2: Есть места, куда возвращаются годами, потому что там делают свою работу правильно. Optical Elegance работает с 1989 года и все это время помогает людям видеть лучше и выглядеть элегантно. Прием оптометриста, изготовление линз, большой выбор оправ, ремонт и индивидуальные решения – все в одном месте. Optical Elegance – опыт, которому можно доверять. 800 Стилс Avenue West, Торнхилл, перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
0: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 7 мая – Международный день планетариев. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 6 странах. Цель праздника – знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Надо сказать, что эти храмы астрономии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются не только для учебных целей и исследований, но и для подготовки военных авиационных специалистов и астронавтов. А биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезы утреннего шоу «Активация», рубрика «Зацепила». Сейчас узнаем, кто, где и как сплоховал.
2: Сегодня четверг, сегодня день кинопремьера. Мы всегда знаем, что когда ты смотришь кинопремьеру, а потом выходишь из кинотеатра, нужно молчать.
1: Почему?
2: Потому что есть люди, которые еще не посмотрели этот фильм. А ты выходишь сразу же и говоришь: а вы знаете, вот в конце вот это вот будет. А вот это вот лучше не смотреть. Фильм не очень, потому что вот здесь вот так вот. В общем, за спойлеры. Как оказалось, можно и в тюрьму сесть. В Японии так и произошло. Японец, некий мужчина, сделал сайт, в котором описывал все. Прям вот посмотрел фильм и все описал от начала и до конца. Посмотрел аниме, прям серию. И написал, что там, кто, за кем и так далее. И дали ему год и 6 месяцев с лишения свободы, плюс еще штраф 1 000 000 йен. В Японии, раз эта история произошла, он написал, пересказал сюжет фильма «Годзилла минус один» и первую серию третьего сезона аниме «Повелитель». Представляешь, там 3000 знаков у человека было.
1: Так он же сам написал.
2: Вот так он написал, но оказывается, в Японии такой закон об авторском праве, что если, допустим, ты хочешь сделать краткое содержание чего-либо, тебе нужно обязательно обратиться к автору и сказать: а можно ли я? Расскажу вот об этом и об этом. И все критики в Японии так живут, иначе можно вот сесть в тюрьму. Но мне другое, на самом деле, удивляет. Если это какой-то спецсайт, ты же ведь туда заходишь, правильно?
1: Угу.
2: Ты же не просто вот так вот тебе идешь на работу, у тебя огромный баннер, и там любимый герой твоего сериала, и внизу написано, он окажется дельфином.
1: Да.
2: И ты такой: да блин.
1: Нет, слушай, ну это... А если, допустим, у меня закрытый, то если я на своей закрытой странице где-нибудь в соцсетях это
2: делаю?
1: Нет, ну
2: здесь тогда никто не увидит. А если это, допустим, видишь, он же специально это делал для кого-то, чтобы люди смотрели, чтобы люди читали. И вот опять же, иногда это полезно мне, например, когда я вот смотрю какой-то фильм, который мне не очень нравится, ну сильно не нравится.
1: Ты думаешь, так, а что же дальше?
2: Что
1: будет
2: дальше?
1: Что-нибудь интересненькое
2: быстро, если
1: или
2: вот,
1: нет?
2: Да, если вдруг вообще, ну никак не цепляет, я смотрю, что будет в конце, и потом думаю, ну я так и думал, так и знал. В общем, а тут
1: У нас-то такое вполне все легально.
2: Да, друзья, но все равно, в общем, бойтесь тех, кто спойлеры рассказывает, и рассказывайте им эту историю, что в Японии за это вору в тюрьму посадили. В общем, всем классного кинопросмотра, о фильмах мы поговорим чуть попозже, а пока продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Гараж? У меня машина сломалась. Что мне делать?
1: Мадам, без паники. Вы позвонили абсолютно точно. В автотехцентре Tire Domain есть все, что вам нужно. Техосмотр, сервисное обслуживание, alignment, ремонт двигателя, ходовой и электроники. И все это профессионально и быстро. Автотехцентр Tire Domain. Крупнейший в регионе профессиональный шинный центр. Официальный дилер линии Nokian Tires. С полным рядом покрышек и дисков всех популярных брендов. Живи на скорости. Держись за руль. Автоцентр Tire Domain. 191 Кредистон Роуд в Конкорд. Телефон 905-532-92-77.
2: Живые, полезные бактерии заквасок Vivo не просто превращают молоко в йогурт или кефир. Они придают этим продуктам массу полезных свойств. Нормализация пищеварения, укрепление иммунитета и просто приятный вкус. Замените магазинный йогурт на сделанный своими руками. Закваски Vivo в продаже в русских магазинах Торонто, Монреаля, Ванкувера и Калгари, а также в торговых сетях или на сайте vivocultures.com. Закваски Vivo. Больше никаких консервантов.
3: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Kill Street в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
4: Утреннее шоу. Активация. Пароль хорошего дня.
5: Доброе утро всем тем, кто сегодня родился. 7 мая на календаре. Представляете, если вы еще на радио работаете, и 7 мая у вас день рождения, это так круто. Это прям супер комбо такое профессиональное. Ну и в любом случае, если вы не работаете на радио, у вас тоже день рождения 7 мая. Мы вас с удовольствием поздравляем и сейчас узнаем, какие известные люди с вами вместе в один день появились на свет.
6: В 1908 году на свет появился Макс Грюндик. Это немецкий предприниматель и основатель концерна радиоэлектроники,
5: да.
6: Грюндик.
5: Да. Я знаю, такая есть компания и радиостанции в Мерседесах, в таких ретро-автомобилях. Именно Грюндик, это считалось прям вау.
6: В 1909 году родился Эдвин Ленд. Это американский изобретатель, создатель фотокамеры Polaroid и основатель, собственно, компании Polaroid.
5: Ну и с днем рождения сегодня поздравляем южнокорейского спортсмена, спортсменку. Зовут ее Ким Нам Сун. Стрелок из лука, олимпийский чемпион. Почему хочу поздравить? Потому что недавно увидел, как подошел отец к дочке и говорит: как будем зуб молочный вырывать? Она говорит: стрелу из лука, вот, без вопросов. И вот, представляешь, привязал на веревочке стрелу.
6: Это ты где видел, интересно?
5: В одном интересном паблике. Все, всех поздравили, кто сегодня родился. Ну, радио, конечно, тоже с днем рождения. Прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Норт-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
3: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
2: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
4: Открытый ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
2: Бейгл Плас. Вкус, которому хочется возвращаться.
5: Милый, у нас проблема. Сегодня по дороге домой мой автомобиль остановил полицейский и сказал мне, что я превысила скорость. Теперь надо платить штраф.
6: Не переживай, дорогая, не будем спешить с оплатой. А может, полицейский ошибся, и ты не нарушала?
7: В этом разберется Леон Левин и его компания Legal Age Consulting. Леон Левин помог тысячам наших соотечественников доказать свою невиновность и сохранить чистое дело водителя. Леон Левин вовремя придет на помощь. 416-225-5200.
8: Милый, ты меня успокоил. Я тебя очень люблю.
9: Иногда важнее всего спокойствие и уверенность, что все будет сделано правильно. Стилс Мемориал Чепел – это опыт, внимание к деталям и уважение к традициям. Мы берем на себя организацию, чтобы у вас было время быть рядом с близкими. Стилс Мемориал Чепел – профессионально, деликатно, с пониманием. Звоните 905-881-6003. stilsmemorialchapel.com.
10: Расскажите всем о своем бизнесе. Телефон рекламного отдела «Радио Нова» 416-450-7835.

0: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, вам будет казаться, что все вам чего-то должны. В таком случае позвольте себе временное одиночество. Тельцы, внутреннее желание будет толкать на подвиг. Проявите для начала простое бескорыстие. Близнецы, вы рассчитаетесь со всеми долгами и сможете позволить себе крупную покупку. Раки, сейчас вам будет нетрудно найти общий язык с близкими. Можете урегулировать какой-то семейный спор. Львы, в этот день должно свершиться что-то очень важное и заслуженное. Девы, окружающие будут бессовестно пользоваться вашей широкой натурой. Весы, удивительно, но чем больше вокруг будет суеты и беспорядка, тем эффективнее вы будете работать. Скорпионы, вам понадобится все ваше спокойствие, чтобы во всем разобраться. Стрельцы, прекрасный день для любых встреч и душевных бесед. Козероги, появится соблазн отомстить обидчику, но природное благородство должно взять верх. Водолеи, уверенность в себе – совершенно необходимое качество для успеха этого дня. Рыбы, сохранение ровных, хороших отношений с близкими потребует значительных уступок. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам жизненных побед!
1: Утреннее шоу «Активация».

0: жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Кредитный союз BCU Financial – ваш надежный финансовый партнер с 1952 года. Мы откроем для вас текущий и сберегательный счет с высокими процентами. Оформим кредитные карты на выгодных условиях. Поможем максимально выгодно оформить моргидж или кредит на авто. Действуют специальные программы для новых иммигрантов. Разобраться во всех наших услугах вам помогут на родном языке. На севере Торонто обращайтесь по адресу 7077 Баттерс Стрит, Юнит 5А, Торнхилл. Телефон 905-707-81-55.
2: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. Сегодня у нас 7 мая, четверг. И прямо сейчас финал этой недели. Игра «Верю, не верю», обмен фактами, правдивые и лживые. Самое главное — понять, где правда, где ложь. 2-1 на этой неделе я выигрываю. То есть я уже не проиграю. Возможно, будет ничья или проигрыш Маши.
4: Я совершенно нормально к этому отношусь,
3: потому что я знаю,
4: что эта игра просто для того, чтобы узнать что-то новенькое. Факты говорим, согласиться или нет, ваше решение.
3: Да.
4: Вот, Сережа не захотел больше факты про Гарри Поттера слушать,
3: да, поэтому мы сегодня Гарри Поттер, этот факт
4: про «Игру престолов».
3: Вот вообще не видел, вообще не знаю,
4: класс,
3: о чем речь.
4: Значит, у меня есть шанс.
3: Ну, давай, говори. Таргариены там, кто там?
4: Таргариен. Я когда еще не посмотрела, я понимаю,
3: Таргариен. Ладно, смотрите, я уже не знаю. Заранее уже могла вот это спросить меня, как правильно читать.
4: Вот. Ну, то есть ты вообще не в курсе?
3: Не, ну я примерно знаю, что там. Там Аквамен вроде снимается. Джон Сноу, зима близко, мать драконов.
4: То есть вопрос, который я тебе сейчас задам, ты точно не знаешь.
3: Абсолютно.
4: Вот это хорошо, давай попроще тогда. Веришь ли ты, что в сериале «Игра престолов» 93 серии?
3: Я не знаю, но пусть нет. Мне кажется,
4: ты
3: больше.
4: Ты совершенно прав, их меньше, 73.
3: Всего? Да. Ничего себе, ладно, 1-0 в мою пользу.
4: Молодец.
3: У меня про хлеб сегодня история. Веришь
4: вкусный?
3: Ли ты, что вот в старой Европе еще, вот в той, в той Европе еще, была такая традиция. Кто вот съедал последний кусок хлеба, тот должен был встать со стола и идти поцеловать повара.
4: Нет.
3: А это правда.
4: Я думал, он должен был бежать в магазин.
3: Поэтому все, знаешь,
4: хлебом
3: так вот надкусывали и оставляли. Так. Нет, не буду целовать этого повара. Ну, старая Европа, там чума была какая-нибудь. Идти повара целовать еще. Это такая традиция была, представляете? Если вы дома хлеб печете, или пекете, как правильно, печете,
4: конечно,
3: то можете, допустим, печь, ну, кто-то пекет, можете пойти и, допустим, съев последний кусок.
4: Пекет это солнышко, типа, на голове.
3: Можете
4: по голове
3: поцеловать повара. Я победил на этой неделе, все, я пошел в бухгалтерию за деньгами. А ты не знаешь, нам же за победу дают деньги. Шутка. А вы, друзья, тоже молодцы. Много сегодня нового узнали. Очень боюсь следующей недели, потому что, видимо, меня ждет «Игра престолов».
4: Да.
3: Ох, все, летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Как там наши звезды справляются с весной?
3: Звездочки.
2: Какие у них новые планы? Рубрика «Звездная пыль». Новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ну, какие новости? Тейлор Свифт решила защитить авторским правом себя, свои фразы, потому что образ, искусственный интеллект, все уже подтыривает. Так вот, певица Тейлор Свифт, она зарегистрирует товарные знаки для защиты своего голоса и образа. Кроме того, защитит авторским правом фразы. Привет, это Тейлор Свифт. Дальше. Привет, это Тейлор. Представляешь, этот вот...
2: Привет, это Свифт. Тейлор Свифт.
3: А потом, а также один из своих образов сценических. То есть, вот как она выглядела. Там купальничек у нее такой был расшитый стразиками. Все, типа, это мое. Вот. И ее голос. То есть, она будет записывать голос.
2: Это напоминает историю, когда, помнишь, Джей Ло застраховала свою попку.
3: Ну да, сейчас уже другие, понимаешь, другие страхи. То, что нейросеть уже может, собственно, сказать. Вот ты услышишь, привет, это Тейлор. А если это Тейлор Свифт не сказала, все. Штрафы, штрафы, штрафы.
2: Лучше бы она запретила свой голос использовать в ИИ. Теперь любой ИИ может написать песню типа как...
3: Да, конечно. Вот, но у Тейлор Свифт, кстати, много таких загонщиков. Она как-то регистрировала авторские права на некоторые строчки песен своего альбома 1989. Но ты знаешь, когда у тебя какой-то классный есть вот образ, ну, то есть какой-то вот... я его даже не знаю. Мне очень нравится группа, рэп-группа «Каспийский груз». И вот там у них есть Брутто, солист, и он прям, знаешь, он вот так...
2: Нетто и Брутто.
3: Ну, там другой. Он так интересно делает фразы, что вот каждую фразу можно прям, вот знаешь, патентовать, если бы у Тейлор Свифт... Вот и Тейлор Свифт, в принципе, этим и занимается. И ты знаешь, я тебе могу сказать по поводу моего голоса. Значит, я работаю в одной организации, где мой голос используется... Ну, то есть я там что-то, что-то читаю, что-то начитываю, и мне тут сказали, что вот мы все пытаемся твой голос как-то вот... сгенерировать, но все равно пока нейросети еще не могут это сделать, чтобы прям вот интонации, чтобы четкое построение фраз и так далее. Поэтому пока мы ничего не боимся, Тейлор, с тобой.
2: Я хочу рассказать историю и предупредить, так сказать, наших слушателей. Да, вы все знаете про этих телефонных мошенников. Приходит мне тут сообщение от моей лучшей подруги. И она просит у меня денег ей перевести.
3: Угу.
2: И приходит голосовое сообщение, понимаете?
3: Привет, дай денег.
2: Ну, типа такой на позитивчике, там, ха-ха, там, я там что-то, у меня сейчас денег на карте нет. Во-первых, это вообще не ее стайл, как бы, так себя вести.
3: Дай денег.
2: Нет, такое бывает, но это все по-другому немножко происходит, во-первых. А во-вторых, они сделали каким-то образом ее голос. Он был не похож. Не похож это был голос, то есть я, у меня профдеформация, я хорошо это
3: слышу. Ты поняла,
2: что
3: это не она?
2: Да, даже люди, которые не занимаются звуком, не сталкиваются, им тоже пришло такое же сообщение нашим общим друзьям, и все поняли, что голос не ее. Поэтому никто нашими голосами говорить пока не может.
3: Ну и слава богу, друзья. В общем, смотрим в сторону ИИ. Ведем себя аккуратненько, но пока как бы бояться не нужно. По крайней мере, сегодня в день радио 7 мая мы настоящие радиоведущие. Сергей Грешков, Маша Малина, всех поздравляем. Всем отличного четверга и до завтра.

0: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Дел будет очень много. Раздражает то, что возникает, они совершенно неожиданно. Поэтому трудно что-то планировать. Приходится очень постараться, чтобы сдержать обещания, которые вы дали ранее. Вы справитесь. Но для этого потребуется изобретательность и фантазия. Интуиция подсказывает, что и когда лучше делать. Поэтому ваши усилия почти никогда не пропадают даром. Я обещаю, что впереди вас ждет много интересного и увлекательного.
1: Drive time.

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Стилс Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Drive Time. Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Юлия Кулагина. Мантия невидимости не сработала. В американском штате Мэн мужчина незаконно проник на территорию отеля и начал мешать гостям. Сотрудники вызвали полицию и незваного визитера вывели с территории с предупреждением о том, что если он вернется, то будет арестован. Предупреждение полицейских не испугало дебошира, и вскоре он снова оказался на территории гостиницы. Стражи порядка отправились на поиски неуемного мужчины и обнаружили его скрывающимся под простыней. Нарушителя задержали и оставили в заключении на ночь. На судебном заседании он признал свою вину, и на следующий день его выпустили на свободу. Богатство среди хлама. В сумке с игрушками из благотворительного магазина нашелся ценный мишка. История произошла в Великобритании. После посещения секонд-хенда местная жительница осталась очень довольна. Ведь ей удалось купить целую сумку мягких игрушек за сущие копейки. У женщины необычное хобби. Она находит плюшевых зверюшек на распродажах, приводит их в порядок, если это необходимо, а после ищет им новые дома. Однако последняя покупка принесла даме не только добрые эмоции, но и ощутимую выгоду. В пакете лежал мягкий медвежонок из редкой коллекции, который в свое время выпускался не так массово, как его плюшевые собратья. Выяснилось, что коллекционер готов заплатить за мишку до 300 фунтов. Пользователи соцсетей, которым британка похвасталась покупкой, отметили, что в благотворительных магазинах и на блошиных рынках порой можно найти настоящие сокровища. Британские ученые обнаружили связь между ожирением

любовью к реалити-шоу. Авторы научной работы полагают, что такие телепрограммы заставляют людей есть нездоровую пищу, чаще пить алкоголь и больше курить. А все потому, что во время реалити-шоу транслируется очень много рекламы соответствующих товаров и продуктов. Кроме того, исследователи уверены, что между ожирением и любовью к реалити-шоу может быть прямая связь и потому, что такие программы особенно популярны среди молодых людей, которые склонны копировать поведение героев любимых подобных шоу. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами была Юлия Кулагина. Всем только хорошего настроения. Drive time.

0: Женский мир.
1: Всем привет! С вами Аллочка. Девушки, если в жизни вы не краситесь или же наносите мейкап как попало на скорую руку, спешу вам напомнить, не стоит недооценивать силу макияжа. Он может сбавить вам несколько лет или же наоборот, испортить даже очень красивое лицо. Главное, что уместно в 20 лет, не годится в 40. Сегодня я расскажу вам о том, как должен меняться образ с возрастом.
0: Женский мир.
1: До 25 лет можно позволить себе ровным счетом все что угодно. Например, играть с провокационными цветами и легко менять ядрено-розовую помаду на тени фиолетового цвета. А вот уже после этого пора воспитывать в себе тягу к утонченности и женственности. В таком возрасте важно, чтобы окружающие стали воспринимать вас всерьез, как элегантных молодых леди. Так что кричащие румяна отправляем в мусорное ведро, а на лицо накладываем кремовые оттенки и учимся рисовать дымчатые выразительные глазки. Ближе к 30 годам наступает самый расцвет. Кожа сейчас настолько плотная и красивая, что можно позволить себе многое. Время отдать предпочтение нейтральным оттенкам, хотя яркие акценты обязательны. Например, тени спокойных тонов могут быть с интересной текстурой, блестящими или даже гелевыми. И, кстати, румян должны быть непременно. Сегодня вообще в тренде щеки, как у матрешки, так что переборщить будет сложно.
0: Женский мир.
1: Если вам немного за 30, то спешу вас уверить в том, что вы прекрасны как никогда. К этому возрасту красота женщины достигает своего пика и становится оформленной. Главное – избегать угольно-черных тонов. Чересчур графичный мейкап придает образу жесткость, поэтому от него лучше отказаться. Так что лучше сочетайте кофейный, цвет топленого молока, темно-серый и тому подобные сложные оттенки. Да, и не забудьте освободить косметичку от ультраблестящих средств. Они подчеркивают мелкие морщинки у глаз. Ну а как только дама перешагивает 40-летний рубеж, то лучшее, что она может для себя сделать, это добиться свежести кожи. В этом деле отлично помогают пудра и тональный крем со светоотражающими частицами. А в остальном черную тушь смените на коричневую, выделяйте брови и не пренебрегайте карандашом для губ. Из оттенков же лучше выбрать коричневый, персиковый, мягкий, розоватый и сливовый. Это ваши идеальные цвета. Хорошейте и радуйтесь себе в зеркале. С вами была Аллочка. До встречи. Drive time.

0: Time.
1: С вами Лилия Алексеева. О вещах, которые были придуманы для других целей, рассказываю сегодня. В 1908 году химик и инженер текстильной компании работал над созданием влагонепроницаемого покрытия для кухонных скатертей. Ученый считал, что если обработать ткань недавно открытой вискозой, то она не будет пачкаться. Однако такое покрытие оказалось слишком жестким, а еще было непрочным и отслаивалось тонкой прозрачной пленкой. Химик увидел потенциал в новом продукте – прочной прозрачной пленке. Целлофан стал широко использоваться только к концу 30-х годов прошлого века. И только с 1960-х на смену целлофану пришел полиэтилен. Правда, эти два понятия в быту путают до сих пор. Известно, что стирашка имеет две стороны. Светлая подчищает карандаш, темная – ручку. На самом деле синяя поверхность пластика для удаления чернил не предназначена. Она оставляет разводы и истончает лист тетради. Эта часть резинки была задумана для удаления все того же карандашного графита, но нанесенного на плотную бумагу или картон. Графит лучше пристает к картону, поэтому резинка для его стирания должна иметь повышенную плотность. Обычный потребитель с такими тонкостями не был знаком, но синяя поверхность пластика подсознательно ассоциировалась с чернилами. Производители поразмыслили и для дальнейшего продвижения товара начали помечать синюю сторону значком ручки. В средние века под джинсами подразумевали штаны из парусины, которые носили матросы. Позже с названием начали ассоциировать спецодежду для грузчиков. Наконец, современные джинсы появились в 1873-м стараниями предпринимателя Левая Страуса. Предназначались они для золотоискателей на Аляске. Штаны из плотной ткани, имеющие множество карманов для денег, ножа и мелочей, пришлись старателям по вкусу. К слову, маленький кармашек на джинсах непонятного назначения на самом деле создавался для хранения часов. Стикеры или бумага для заметок – стопка листочков, на одной стороне которых тонкой полоской нанесен клей. Этот клей случайно изобрел химик Спенсер Сильвер в 1968-м. Работал Спенсер в компании по изготовлению бумаги ZM. Предполагалось, что клей будут наносить на доски объявлений. Однако в 1974-м сотрудник той же фирмы догадался наносить клей не на поверхность, а на саму бумагу. Так появилась бумага для заметок. Изначально каблуки были элементом исключительно мужской обуви. Каблуки прикреплялись к обуви для верховой езды, чтобы нога плотно удерживалась в стремени. Это позволяло комфортно ездить верхом и даже участвовать в скачках. Прообраз же каблуков появился еще в Древней Греции. Подошвы делались из дерева или пробки. Актеры театра использовали такую обувь для того, чтобы казаться выше, чем они есть на самом деле. Чем выше были каблуки, тем более значим был изображаемый персонаж. Долгое время обувь на каблуках была элементом исключительно мужского гардероба. Сейчас же их носят преимущественно женщины. И в Китае, и в Европе зонты изначально использовались для защиты от солнца. Это прослеживается даже в названии зонта на разных языках. Зонтик – навес от солнца, а также парасоль – дословно от солнца. Лишь в 1750 году Джонас Хенвей впервые использовал зонт так, как используем его мы. Он спрятался под ним от дождя. О вещах, которые были придуманы для других целей, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Drive Time.

0: Брендбокс. Коллекция историй о лучших мировых брендах. С Натальей Ленской.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Регион Ла-Юль во Франции стал всемирно известным благодаря местным мастерам ножей. Работы мастеров отличаются высоким качеством. Штопоры и ножи Ла-Юль – это мечта коллекционеров со всего мира на протяжении нескольких столетий. Удивлены? Я тоже. И это повод копнуть глубже. Первые ножи Ла-Юль появились почти 200 лет назад, в 1828 году, в горной деревушке с одноименным названием в южной части Франции. Вдохновил на их создание местный маленький кинжал и испанский складной нож, который местные крестьяне привезли с собой из Испании, где использовали во время сезонных работ в Каталонии. Вначале это был скромный крестьянский ножик, незаменимый в хозяйстве. Им нарезали хлеб, обрабатывали деревянные изделия, разделывали туши и многое другое. Позже к ножу добавили шип, после – штопор. Это было связано с тем, что бедные крестьяне из Верона отправлялись в Париж в поисках лучшей жизни, где работали в кафе и барах. И у каждого при себе имелся вот такой ножик. На все случаи жизни. В настоящее время знак гарантии качества «Ла-Юль Ориджин» присваивается только тем мастерским и ремесленникам региона, которые в процессе производства точно соблюдают все самые строгие требования, перечисленные в своде ассоциации. Все ножи и штопоры, отмеченные знаком «Ла-Юль Ориджин», собираются вручную и маркируются автором. Каждая деталь проходит через руки мастера. Таким образом создаются уникальные изделия ручной работы. Кстати, рукоятки штопоров и ножей в прежние времена изготавливались из костей или дуба, не из рога, а сегодня к этим материалам прибавились карбоновое волокно и алюминий. Сегодня в ассортименте производителей изделий Ла-Юль есть варианты на любой вкус и кошелек. И на каком бы из них ни остановился выбор, Ла-Юль поможет в быту и вызовет восхищенные взгляды гостей.
0: Брендбокс. Копилка креативных идей.

0: Drive-time. Не придумаешь нарочно. Привет, с вами Клим Самойлов. В этом выпуске «Нарочно не придумаешь». Американец обнаружил под потолком дома огромное количество меда. Любительница растений долгое время заботилась об искусственном цветке. Китайские школьники придумали, как не делать во время карантина домашнее задание. В американском городе Ричмонд владелец частного дома обратился к дезинфекторам. В его отсутствие, а не было его 2 года, жилище атаковали пчелы. В результате, когда специалисты вскрыли потолок, выяснилось, что маленькие труженики построили под ним огромный улей. Когда его стали удалять, а он был длиной 2.5 метра, выяснилось, что в сотах насекомые оставили около 45 килограммов меда. Впоследствии хозяину удалось его даже выгодно продать. Теперь мужчина подумывает о том, чтобы заняться пчеловодством. По его словам, он и не знал, что в его районе пчелы такие плодоносные.
1: Мы бояре, народ работяги. Такая уж нас боярская доля.
0: Австралийка Келли Уилкс купила симпатичное комнатное растение, в которое она просто влюбилась с первого взгляда. Женщина тщательно заботилась о своем друге. Она чистила его листья, следила за тем, чтобы растение получало достаточное количество света, регулярно поливала его и не подпускала к нему детей. Хозяйка очень гордилась тем, что благодаря такому уходу комнатный цветок выглядел идеально, так же, как и при покупке. Однако идиллия неожиданно закончилась. Произошло это в тот момент, когда Келли купила растению новый горшок в подарок. При пересадке выяснилось, что она заботилась об искусственном цветке. Женщина настолько расстроилась, что опубликовала свою историю в интернете, добавив дневный пост, что целых 2 года жила во лжи из-за какого-то там продавца.
1: Девушки, уймите вашу мать!
0: Китайские школьники в Ухане, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, нашли способ обойти необходимость выполнения домашнего задания, которое они вынуждены выполнять удаленно из-за объявленного карантина. Изначально дети, по-видимому, были рады, что не нужно ходить в школу из-за карантина, но позже появилось приложение, в котором ученики должны зарегистрироваться и присоединиться к своему классу для онлайн-уроков, а также получения домашних заданий. Однако изобретательные дети догадались, что если достаточное количество пользователей даст приложению оценку в 1 звездочку, оно будет удалено из App Store. После 1000 таких оценок рейтинг сервиса резко упал за ночь с 4 до 1 балла. Разработчикам приложения даже пришлось пугать хитрых детей в социальных сетях. Они сообщили, что всем, кто поставил плохую оценку сервису, в ближайшее время, несмотря на карантин, придется идти пешком учиться в школу.
2: Надеюсь, Фрайкенбок, вы любите детей, да?
3: Как вам сказать? Безумно.
0: Такие истории попали сегодня в наш выпуск, но они на этом не заканчиваются, и, поверьте, нарочно их не придумаешь.
4: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв-тайм». Услышимся завтра.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорная, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.